0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: любимая песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВ.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: поступайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все.

0: Альфа-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Ём твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

7 утра в Москве. Большой привет всем и доброе утро, друзья! Здравствуйте! Рад вас приветствовать здесь на волнах Лав Радио. Меня зовут Макс Лабин. Буду этим утром вместе с тобой, да и днем, в принципе, тоже. Пока что наливаем себе крепкого кофе и слушаем музыку.

0: понятное дело, что же там внутри ноет и болит. Это сердце, которое влюблено в другое сердце, которое, очень возможно, тоже влюблено в обратную сторону. И эта взаимность, конечно, всегда очень сильно радует. Звонки тоже радуют здесь в эфире Love Radio. Работы обычный человек всех нас, рано просыпающихся. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, я Макс Фабиан. Приветствую вас на волнах любви. Ну и, конечно же, приглашаю дальше в наше музыкальное путешествие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно точно уверен, что, как и погода, наш сегодняшний эфир, плейлист и, в принципе, настроение будут просто на высоте. До конца часа с нами Кунгс, Теобилос, Лондон, Galaxy. Чуть раньше здесь Дуа Липа, Гудзини. Еще раньше Феникс, Бервульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Радиога.ру. Это не про Риану и не про Хелена Харриса, тем более уж не про их совместку We Found Love. Эти ребят нашли любовь в самом безнадежном месте. Ну а мы же с тобой нашли гороскоп, который, надеюсь, тебя сегодня очень порадует.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Сегодня возможны незапланированные траты.
2: Тельцы.
0: День благоприятен для старта новых проектов.
2: Близнецы.
0: Мечтайте, даже самые смелые фантазии скоро начнут сбываться.
2: Раки.
0: Вашим легким необходим воздух, причем желательно морской.
2: Львы.
0: Решительный шаг может перевернуть все в лучшую сторону. Действуйте.
2: Девы.
0: Внимание к деталям откроют новые возможности.
2: Весы.
0: Важное решение сегодня – ваш шанс завтра.
2: Скорпионы.
0: Возможность что-то изменить может обозначиться уже сегодня. Это то, что вам сейчас нужно.
2: Стрельцы.
0: Не стоит торопить события, все идет своим чередом.
2: Козероги.
0: Вас ждет незабываемый день. Обращайте внимание на знаки судьбы, их будет очень много.
2: Водолеи.
0: Полностью посвятите себя работе, пора выложиться на все 100.
2: Рыбы.
0: И что же, рыб, начните свой день со звонка близким, и тогда все пойдет отлично. Кстати говоря, можно всем знаком зодиака это пожелать. Ну и хорошей музыки впереди. Беовульф, Феникс. Оставайся с нами.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.

0: любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Достижение в этой работе это Паула и его Нирвана. Мы с тобой находимся в таком же примерно состоянии. Кто от того, что только проснулся и еще не понял, что происходит в этой жизни. Происходит музыка и, собственно, сама жизнь происходит. Весна на дворе. 7:50 в Москве. Провожаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Действительно, крепкий кофе никому не помешает этим утром, мне в том числе. Ну а до конца этого часа мы с тобой вдохновимся под трек «Галаксия», такому, кстати, Опилос Лондон и Бритни Спирс. Ее «Токсик» тоже будут, так что просыпаемся, доброе утро и продолжаем наш день.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.

0: эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли. Ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banк.ru. ООО ВБ-банк.
8: Сохрани память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
11: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+. We'll be right back.

0: утра в столице.
1: Банки рассказали, что делать при ограничении мобильного интернета. Власти готовят новые послабления для многодетных семей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. При ограничении мобильного интернета в праздники банки рекомендуют клиентам подключаться к Wi-Fi, настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные. Вход в приложение на телефоне лучше заранее настроить по биометрии или короткому коду. Минтранс будет рекомендовать регионам с 30 июня ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Напомню, в настоящее время в большинстве субъектов такие семьи могут бесплатно парковать только один автомобиль. Окончательное решение принимают местные власти. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. Это нежирная свинина и баранина. Диетологи рекомендуют сочетать их с овощами для уменьшения нагрузки на пищеварительную систему. По словам специалистов, максимально в день можно съедать не более 400 граммов шашлыка. Оптимальная порция в два раза меньше. В издании Men's Health назвали самые заметные сериалы первой половины года, которые стоит посмотреть. В список попали такие проекты, как «Его и ее», «Молодой Шерлок», «История любви», «Скорпетта», «Клиника», «У Марго проблемы с деньгами», «Река Мадисон» и «Рыцарь семи королевств». Какие наряды стали лучшими на Met Gala 2026? Узнаешь на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Житель Америки подтянулся 12 412 раз за день и установил новый мировой рекорд. Ксавье начал тренироваться 3 года назад, изначально, чтобы просто обогнать друга, а потом захотел обойти и прошлого чемпиона. К слову, тот подтянулся на 67 раз меньше. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Если ты не умеешь подтягиваться на перекладине, то подтягивайся хотя бы в знаниях, ну или, не знаю, в каких-то других дисциплинах. Главное, не стой, не сиди на месте. BTS Swim на старте этого часа. Дальше Эбен Холл. Ну и я, Макс Лабин, подтягиваюсь.

0: Календарь в эфире Love Radio. Молодые люди, учимся у Косты, Лакосты признавать правоту девушек. Хотя в отношениях это точно поможет. Почаще так делайте, и, в принципе, подольше отношения ваши сохранятся в безопасном каком-то в своем формате. Косте, Лакосте говорим спасибо за мысли, за инсайты. Тем временем в Москве уже ровно 8 часов 21 минута. Отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и, конечно же, в отношениях лучше всего взаимопонимание, а не потакание чьим-то интересам и манипуляция. Ну, а, конечно же, хорошая музыка, мне кажется, может наладить любые отношения. Вот, например, до конца часа с нами Never Letting Go танцевалка от Элла Джули Чорчи Гриффин. Чуть раньше Whistle, это Джек Джонс, Калум Скотт. Ну и совсем скоро дискотека Вария, Вон Амур, Кукла.
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мог.
0: Слушай Love Radio и лови саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma,
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Волнах Love Radio залип на тебе, поют ребята Tomorrow Together здесь. На волнах Love Radio можно, конечно, залипнуть на хорошую музыку, крутые треки. Я думаю, что это мы и сделаем до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В ближайшие 10 минут будем заливать под звонку и Ханну. Трек «Я не я» и Дэвид Гетта и Сэм Мартин совместно «Lovers on the Sun» появится в самом финале часа. Так что обязательно оставайся с нами. Лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно...

0: одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

0: 9 утра в Москве.
1: Средняя ставка по ипотеке увеличилась. Ученые назвали преимущество жаворонков перед совами. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Средняя ставка по ипотеке превысила 10%, а средневзвешенный срок кредитования составил 23 года 10 месяцев. Это следует из данных Центробанка. После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, граждане почти перестали брать рыночную ипотеку и по большей части переключились на семейную. Однако с февраля правила ее предоставления изменились. На этом фоне сложился повышенный спрос. Себастьян Стэн и Анна де Армас отметятся в триллере под названием «Безнаказанность». Действие событий в картине происходит в конце 20 века. Главные герои – наемник, работающий на неправительственную организацию, и дипломатка – оказываются в самом центре геополитических интриг. Съемки ленты скоро начнутся. Включай Лаврадиочат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лаврадио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Категория 16+. Привычка рано вставать по утрам связана с более высоким уровнем удовлетворенности жизнью и стабильным эмоциональным фоном. Как выяснили иностранные ученые, жаворонки более устойчивы к ментальным проблемам, а вот совы чаще страдают от симптомов депрессии и склонны к плохим привычкам. Специалисты также обнаружили связь между биологическими часами и характером. Кто рано встает, тот обладает большим уровнем самодисциплины и организованности. А вот любители поспать чаще всего экстраверты и открыты к новому опыту. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Получается, все правильно. У нас, у жаворонков, есть преимущество перед совами. Его мы прямо сейчас реализуем. Хорошей музыкой Оффенбах «Miles Away» на старте этого часа. Дальше «Holy Flame» Тану. Ну и я, Макс Фабиан, пойду заварю себе кофе.

0: девушка здесь в этом треке. Ну, конечно же, когда у тебя сердце, твое сердце принадлежит другому, и это взаимно, всегда хочется думать о именно о вас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А еще о вашем совместном досуге, о будущем и вообще о всех прекрасных моментах, которые можно провести, организовать и провести вместе. Скоро вторая часть майских праздников. Я думаю, что многие уже построили планы, да? Ну и хорошая музыка, конечно же, добавит себе идей и атмосферы, настроение в том числе. Lovers in the Past Life до конца часа. Это Келлин Харрис, Dragon Ball Man. You and me. Чуть раньше давим на газ вместе с Зивер.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: И совсем скоро Дима Билан, а Насти, их новинка «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по чистям и мои глаза.
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Doja Cat здесь на волнах Love Radio. Lose my mind, теряю самообладание, когда вижу тебя, ну или не знаю, что можно увидеть у человека, что захочется сразу отобрать, не знаю, круассан или какой-нибудь бутербродик, почему бы и нет. Мы же движемся с тобой вперед, и я напомню всем, что мы не забываем, что слушаем любимую радиостанцию и смотрим, а также смотрим интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это модная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что слушаем Love Radio, смотрим Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Это категория 16+. Ну а впереди у нас Bieber X of Headless New Religion, будет Zivert и ее мощная новинка «Газ».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: думаю, такое же чувство есть в отношении своего любимого близкого человека, ну или просто друга, что мы знакомы уже больше одной жизни. Улыбнись, я вместе с тобой улыбаюсь. Ну и, конечно, до конца часа слушаем крутую музыку. Рехаб, Муфласа, Хайпман, Рейни с большой совместной работой Believe. Ну и в завершении часа DJ Smash Винтаж, легендарчика Москва.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 200

0: 8-800-200-67-67. 8-800-200-67-67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, М-видео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВВ-банк.
8: Around the world, around the world, around the world.

день и каждый герой.

0: Москве 10. Love
1: News. Названы основные причины для блокировки банковской карты. Ученые открыли необычную пользу позитивного настроя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Финансисты рассказали, почему финорганизации блокируют банковские карты клиентов. Основная ошибка – это резкая смена поведения, например, совершение крупного перевода новому человеку. Эксперты не рекомендуют делить сумму на части, лучше заранее сообщить банку о будущей операции. Кроме того, опасения вызывают хаотичные переводы разным людям, частые входы в приложения с разных гаджетов и нестабильных сетей, а также отсутствие понятного назначения платежа. Введение платы за зарубежный трафик бессмысленно, поскольку VPN-сервисы уже год умеют маскировать его под российский, заявил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров. По его словам, клиентам буквально ничего не нужно будет делать для обхода ограничений. Напомню, по планам расход больше 15 гигов зарубежного трафика в месяц будет обходиться в 150 рублей за каждый дополнительный гигабайт. Мошенники начали размещать поддельные объявления о сдаче недвижимости в аренду. Когда жертва откликается, злоумышленники сообщают о проблемах с оплатой и направляют ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на популярные сервисы онлайн-бронирования. Введенные там персональные данные оказываются у аферистов. Итальянский модный дом Bottega Veneta зарегистрировал в нашей стране товарный знак. Напомню, в 2022 году компания объявила о закрытии магазинов в России. Позитивное мышление помогает нормализовать давление и полезно для здоровья сердца. Это выяснили иностранные ученые. По их словам, наиболее эффективная терапевтическая доза – это ежедневная практика. Заниматься нужно хотя бы 2-3 месяца. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Учимся мыслить позитивно и настраивать себя на тот же лад. Ну и слушаем хорошую музыку. Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Прямо сейчас дальше Dave Thames, Rain Dance, Гарри Стайлс, As It Was, ну и я, Макс Лабин.

0: Мне кажется, лучше не знать, что она знает, где ты, там и не с ней. И кайт именно по этому поводу. Джекон Киля на асфальте, здесь на волнах Love Radio. Красивая работа со смыслом. Это редко сегодня. Ну, мы, конечно же, движемся дальше. Там и будут работы со смыслом, будут работы с ритмом. Совсем 10-19 в столице.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и сразу перейдем к хорошей музыке. До конца этого часа с нами Pink Panther.

0: Smasher, Born Again, это Fast Boy и Clock Clock. Это Love Radio, оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000 я так полагаю.
1: Прайс по прощению.
0: Так.
1: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: секунду звучит работа First Line, ну а дальше работа, которая прозвучат для тебя в конце этого часа, не менее ярких эмоций доставит. Пол Ван Дайк, Ригрейври будут Let Go, будет мод «Намек на нас», обязательно послушаем Pink Panthers и Зару Ларсон, как я и обещал, Stateside. Ну а в новом части тебя уже ждут лучшие саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся с нами.
1: Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFlea – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFlea отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFlea защищает на целых 90 дней.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга

0: Удачном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: Здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

зеленый.

0: 11. Всем привет. Love
1: News. Россиянам рассказали, как увеличить ставку по вкладу. Мебель станет дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Чтобы увеличить ставку по вкладу, необходимо изучить предложения разных банков и сравнить условия. Часто новые клиенты получают больше выгоды. Кроме того, по словам экспертов, многие финорганизации дают повышенную доходность при выполнении определенных условий. Это может быть размещение крупной суммы, удаленное оформление и подключение дополнительных продуктов типа страховки. Специалисты рекомендуют следить за акциями и специальными предложениями к праздникам, началу сезона или запуску новых продуктов. Наиболее эффективная стратегия – это использование лестницы вкладов, когда деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. В Кабмине установили возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно обратиться к оператору связи и написать заявление в офисе компании, на официальном сайте или на портале госуслуги. Меры начнут действовать с 1 сентября. Власти готовятся ввести заградительную пошлину на мебель из недружественных стран. Мера необходима для поддержки нашей промышленности. По словам экспертов, цены увеличатся до 50%. При этом дороже станет не только импортная продукция, поскольку поднимутся расходы на комплектующие. Виктория Бекхэм поведала о конфликте с сыном. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны детали сюжета 4-го сезона «Белого лотоса». В центре событий окажутся две съемочные команды, которые приехали на кинофестиваль в Каннах для участия в программе. У каждого свои амбиции и желание что-либо доказать. Дата выхода сериала пока не уточняется. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Главный проект своей жизни. Перезапускайся, переосмысливай, перенастраивайся столько раз, сколько нужно под самую лучшую музыку. Дима Билан, твой номер один. Прямо сейчас дальше Gearbox, Graceland, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Оффенбах, Норма, Джен Мартин зажигают, я бы даже сказал, поджигают наше настроение. Все еще это утро. Работает Overdrive, 11:20 в столице. Давай зажигать дальше вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Я думаю, что последние проснувшиеся прямо сейчас присоединяются к нам. Ну и, конечно же, начинают чувствовать эту жизнь, эту весну всеми фибрами своей души. Ну а мы чувствуем наш плейлист до конца этого часа на Rialto. No one leaves this discotheque alive. Чуть раньше здесь BTS Swim. И совсем скоро Егор Крид, незабудки.
2: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало билли-джи. Позвони.
0: Это Лафразион, дальше больше саундтреков для твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: «Утречка, я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?»
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: «Простите за предоставленные неудобства».
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи, дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Grande на волнах Love Radio. Прекрасная англо-французская работа вот на Буймуни. Максимально красиво. Тем временем утро по столичным часам уже практически завершается. 11:49 здесь. Летим его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Реализуем намеченное вместе с шикарными артистами. Future Rex появится через минуту-другую. This Kind of Love будет лирик и его свежий трек Don't Go Mad. Ну и завершим мы этот час и это утро треком No One Leaves This Discotheque Life от Rialto. Ну а ты оставайся с нами. Дальше еще более интересный плейлист. Ну и, конечно же, саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов. 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва. 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

12 дня в столице. Ищем лучший звук и саундтреки твоей любви вместе с тобой. На старте этого часа красивая работа Ride от Clan Carousel. Дальше Bob Sinclair, Kaiza.

0: Simple здесь на волнах Love Radio. Масик, Маршал Джефферсон, Саламе Дас. Ну а почему бы и нет? Жизнь простая штука, когда ты в содружестве находишься со вселенной, конечно же, со своей головой. Тогда жизнь точно становится простой и понятной. Поэтому вот этой хорошей музыки мы переходим к еще более яркой.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И пусть твоя жизнь сияет так же, как наш плейлист. В ближайшие 40 минут...

0: Sivan Rush. И совсем скоро Miles Away от Offenbach. Это Love Radio. Здесь звучат саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Love Radio.
1: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
2: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
1: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
2: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
1: Не указано.
2: То, что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
0: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Вкусы, которые объединяют страну. Ресторан «Русский» запускает 5-й сезон федерального проекта «География России» в свой юбилейный год. 10 регионов, 10 шефов и культурный код страны в одном гастрономическом сете. Прием заявок на участие открыт для ресторанов со всей России. А сет 4-го сезона «Географии России» уже доступен в ресторане «Русский». Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21, строение 2. Башня Ока, 85-й этаж.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

столичных 15.00. Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Icona Pop, Banderas, The Second Voice, Ваня Дмитриенко. На старте Tame Impala, Дженни Дракула, это Love Radio. Всем хорошего.

0: Шикарнейшая айкона Pop Vice Off of My Mind в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с кем проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес дискотека «Авария» Вон Амур, «Кукла». Чуть раньше Пегги Гу, «It Goes Like На На На». Мадонна и Сабрина Карпентер, «Bring Your Love», после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде зато приезжать будет. Парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

любопытно было бы узнать статистику, сколько существует песен с названием «На-на-на», но вот эту мы с вами, как говорится, узнаем из тысячи. Peggy Goo, It Goes Like «На-на-на» в эфире Love Fresh.

0: и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
1: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
2: Подробности на tixfli.rf.
3: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: точных 16.00. Love
1: News. Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет. Фильм Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Внедрение искусственного интеллекта повлияет на сокращение штата в российских компаниях, однако этот процесс будет происходить постепенно. В Роскачестве подчеркнули, что массовых увольнений ждать не стоит. По мнению экспертов, бизнес уже активно использует нейросети для оптимизации. Быстрее всего изменения коснутся банков, ритейла и телекома. Базовые ИИ-технологии заменяют подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также коммуникацию через чат-ассистентов. В Госдуме призвали продлить ежемесячные выплаты из маткапитала до 18-летия детей, а в случае обучения их в колледже или вузе до 23 лет. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. Сейчас семьи с низкими доходами могут получать выплату за рождение ребенка каждый месяц на малышей до 3 лет. Во всех автобусах и электробусах Москвы появилась онлайн-библиотека. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. Чтобы получить бесплатный доступ к сотням электронных и аудиокниг, нужно просто отсканировать QR-код в салоне транспортного средства. Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна номинировали на Голливудскую премию Golden Trailer Awards 2026. Лента поборется за звание «Лучший иностранный постер». Напомню, премьера экранизации состоится в следующем году. Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, а Пьера Безухова — Николай Шрайбер. Москвичка перепутала квартиру и уснула в кровати у незнакомки. Хозяйка жилья вернулась домой после ночной смены, услышала в спальне шум и обнаружила в ней незнакомую девушку. Проснувшись, та объяснила, что просто перепутала этаж после хорошего отдыха с друзьями. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio.
0: Сергей Лазарев, Бенсон Бун, Люся Чеботина, Бруно Марс. В этой компании будем коротать ближайшие 20 минут этого часа. Ну а начнем его вместе с хитом «Summer» Calvin Harris. Через мгновение у микрофона Максим Абдулин. Это Love Radio.

0: Там Сергей Лазарев в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и без лишнего перейдем сразу к музыке, с которой встретим следующие 40 минут этого часа за экватором Биби Рекса и Faithless New Religion. Чуть раньше Дима Билан и Анна Асти «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по чистям и мои глаза.
0: После короткой паузы Оффенбах «Miles Away». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ».
0: В эфире Love Radio.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения,
1: так.
0: Карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000, прощу от души. За 3000, я так полагаю.
1: Прайс по прощению?
0: Да.
1: Думаешь, там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
0: Если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, возможно, это Константин нам пишет, да.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
1: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столичных 17.00. Love News.
1: Билеты на электрички будут продавать онлайн. Зумеры запустили тренд на тихое увольнение. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. По всей России к 2035 году билеты на электрички будут продаваться в электронном виде. Это следует из концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Кроме того, объем перевозок вырастет как минимум на 15%. В столице начали подготовку водоемов к открытию купального сезона. По словам заммэра Петра Бирюкова, специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка. Еще одно обследование запланировано на июль. В Москве в предстоящие праздничные выходные температура опустится ниже погодной нормы. По словам синоптиков, с 9 по 11 мая в некоторых районах возможны дожди разной интенсивности, а воздух днем прогреется до 13 градусов. Специалисты назвали будущее климатическое изменение приходом черемуховых холодов без снегопадов, заморозков и штормового ветра. В кинотеатрах стран Латинской Америки покажут нашумевший российский фильм «Твое сердце будет разбито» с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом в главных ролях. Посмотреть «Love Story» на испанском и португальском языках зрители смогут 6 августа. Зумеры экономят силы благодаря тренду на тихое увольнение. Так, представители нового поколения не хотят работать сверхурочно, звонить по официальным вопросам и ставят на первое место деньги. Такие сотрудники выполняют строго то, что прописано в контракте, и осуждают неоплаченный энтузиазм. По словам HR-специалистов, нынешняя молодежь – самое прагматичное поколение из-за высокой инфляции и стоимости жизни в последние годы. В Беларуси появились шашлычные пончики. У новинки три вида – гриль с легким дымком, карамелизированный с хрустящим жареным луком и барбекю с копченым вкусом. Стоимость деликатеса около 150 российских рублей. Это были новости.
0: Тема белорусских. Белки, Лана Дель Рей, Полина Гагарина. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа. И это, конечно, еще не все. Дэйв и Тэнс Рейн Дэнс на старте часа. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Мокрый кросс и Тима Белорусских только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и по традиции обратим внимание на некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else.
2: Oh, sorry I'm here for someone else. It's good to see your face.
0: Еще ближайшие 40, Леони и Каллум Скотт, Stay. Беовулф, Феникс, после короткой паузы.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: когда вы поняли, что извиняться это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света,
0: я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+. Реклама.
6: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Яркий акцент этого часа. Кира Дивайн, Маркус Толивер, Superficial в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И прежде чем открыть следующий музыкальный час, в этом отметится небольшая серия треков. Britney Spears, Womanizer, Marshmello, Portico, The Man, Phoenix. После небольшой паузы и сразу после актуальные новости.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.

0: 6 вечера в столице. Love
1: News. Россиянам предложили новые безвизовые направления. Тиктокер хочет выкупить авиакомпанию. Меня зовут Юлия Белякова, это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российским туристам в этом году стал доступен ряд новых безвизовых направлений, выяснила газета.ру. При этом значительно проще стал въезд в некоторые страны. Так, специалисты напоминают, что свободно можно попасть на территорию Вьетнама и Китая. Находиться там можно до 45-30 дней соответственно. На такой же срок только по загранпаспорту реально путешествовать по Иордании. С 11 мая начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков, пишет РИА Новости. Согласно новым правилам компании, устройство нельзя сдавать в багаж. Нужно брать только ручную кладь. Более того, теперь граждане не смогут заряжать гаджеты с их помощью во время руления, взлета и посадки. Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде и продает свой дом в Голливуде. Что происходит между экс-супругами, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Кинокритики и поклонники Мэрил Стрип обсуждают в сети, что она может получить 22-ю номинацию на премию «Оскар» за участие в фильме «Дьявол носит Прада 2». Зрители убеждены, что актерская игра в культовом продолжении была даже лучше, чем 20 лет назад. Напомню, мировая премьера ленты состоялась 1 мая. В России новинку ждут после 10 числа. Тиктокер объединился с подписчиками и решил выкупить целую авиакомпанию. Spirit Airlines обанкротилась, и тогда 22-летний блогер Хантер Петерсон предложил фолловерам приобрести фирму. В итоге за пару дней видео с призывом собрало более 6 миллионов просмотров и 10 миллиардов рублей. Теперь юный предприниматель хочет сделать перевозчика народным с правом голоса в совете директоров и скидками на перелеты для всех, кто вложился. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Специальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут отметится мод Ava Max, автор Мазда Доминик Файк на старте Yearbooks Graceland. Ты слушаешь Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Хорошего вечера.

0: «Намек на нас» в эфире. Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми продолжим текущие 60 минут этого часа. За экватором отметится Tomorrow Together, Stick With You. Там же недалеко Дэвид Гетта, Биби Рекса, I'm Good. BTS, Swim, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Нужно искать свою музу, и теперь, оказывается, даже за деньги можно это делать.
1: Какой-то музыкант обещает до 100 тысяч рублей в месяц зарплату девушке за хорошее чувство юмора, загадочность и вдохновение на творчество.
0: Не ведитесь, звучит как что-то странное. Муза — это человек, которого потом музыкант преследует.
1: А откуда музыкант? Из Москвы, да? Или из Питера? Тут тоже не указано.
0: Не указано.
1: То, что там, ну, с Питера свои есть надстройки городские, надо понимать.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Любителям кей-поп-культуры бойс-бэнд Tomorrow Together Stick With You в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: На сайте loveradio.ru тем временем в специ...

0: Бака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
1: Tixfree. 90 дней без блох и клещей.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВВ-банке.

0: 7 вечера в столице. Love
1: News. Власти прокомментировали популярный метод сбора средств. Назван ключевой элемент привлекательности. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предупредили россиян о рисках сбора денег на ипотеку через соцсети. Переводы блогерам небольших сумм несут юридические риски. Банки могут блокировать подозрительные операции, а подписчик попасть под налогообложение. Помимо этого, нет гарантии, что страница интернет-звезды не будет поддельно использоваться мошенниками. Николь Кидман оказалась поклонницей русской литературы. В свежем интервью актриса призналась, что в юности много читала Достоевского, а позже особенно полюбила Толстого. Более того, звезда даже специально путешествовала в Санкт-Петербург, чтобы увидеть места, связанные с войной и миром. Екатерина Шпица стала мамой во второй раз. 40-летняя актриса сообщила радостную новость и опубликовала видео с гендер-квартиры, секретив пол малыша. У нее родился мальчик. Если человек любит смотреть true crime видео, то это признак комплекса неполноценности. Так люди находят сферу, в которой могут почувствовать свою значимость, об этом пишет газета.ру. Психологи уточняют, что увлечение такими темами может оказывать наркотический эффект, вызывая желание постоянно участвовать в подобных делах со стороны. Нос оказался ключевым элементом привлекательности. В эксперименте участникам показывали фотографии мужчин и женщин, а специальная система фиксировала, куда и как долго они смотрят. Выяснилось, что если нос кажется несимпатичным, взгляд к нему возвращается чаще и задерживается дольше, а заодно люди начинают внимательнее рассматривать рот. Если же все воспринимается гармонично, акцент смещается на глаза, губы и скулы. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера. Оставайся с нами.
0: Большой привет лично каждому, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. Скоро здесь будут Мадонна, Джастин Тимберлейк, Боб Синклер, Сони Фодера, на старте Алан Уокер, Broken Strings, у микрофона Максим Абдуллин, это

0: Клава Кока и Нилетто, Краш, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в самой разнообразной компании встретим следующие 40 минут этого часа под занавес мод мурашками. За экватором этого часа Оффенбах, Miles Away. Rock 16, Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Представители поколения Альфа, они говорят, что хотели бы изучать литературу с помощью мемов.
1: Знаешь, есть ощущение, что не сработает, потому что мемы, они не вечны. Может быть, в качестве факультатива.
2: Думаю, люди, которые вот на пятый год остаются, им такие, ладно, давай уже через мемы попробуем зайти.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Буквально саундтрек к этой весне Сигал и Ланкидро Джексон и Riptide в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какая музыка под текущий момент. Через мгновение Кеша Тик-Так из 2010-х под занавес этого часа. Через несколько минут мод мурашками и в новом часе начнем с порции танцевальных хитов в фирменном миксе Love Power от DJ Lighta.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зуднивой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: радио.
1: With a bottle of Jack, 'cause when I leave.

0: столичных 20.00. Лично каждому традиционный и колоссальный Love Radio привет. Это Love Radio. Здесь же начнем новый час с фирменного микса Love Power от DJ Light. У микрофона Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.
1: Love Radio представляет.

0: Remix Love Power от DJ Light. В эфире Love Radio с порцией танцевальных хитов. Проводим каждый вечер и стартуем в 20.00 по московскому времени. Ну а вот с кем встретим ближайшие минуты этого часа. Teddy Swims, Mr. Know It All, Billie Eilish, Birds of a Feather, Егор Крид, Arctic Asti, Karma. И не только они, и после небольшой паузы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Бадилав Радио.
1: Мы спрашиваем, что вас удивило, особенно когда вы съехались с мужчиной. Алина говорит, а да почему они так быстро засыпают, мужчины? Потому что, в голове пусто. Нет там ровным счетом ничего. Ни одной мысли, ни тревожности никакой.
2: Да как это Алина пусто? Написала. Ничего подобного, так организм устроен мужской. Мы просто отключаемся.
1: Мы отключаемся и продолжаем тревожиться во сне. Да. Мы бежим от цунами.
2: Дергаем ногами.
1: Да, нас мы падаем куда-то в пропасть.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: просто музыка, и частенько бывает так, что это ровно все, что нужно. Blessed Afters, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа, прежде чем открыть новые 60 минут Maroon 5, This Love, Маркулы, Тоси Чайкина, Стрелы, Тэм Импала, Дженни Дракула. В этой компании встретим финал этого часа. Оставайтесь с нами, больше саундтреков любви впереди.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
4: Я люблю тебя.
2: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

столичных 9 вечера. Лакшери, диджей Смэш, Кайга, Эйва Макс, Ле Лимба и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Леони Калум Скотт, Stay. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Сибул в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какой музыкой проведем остаток этого часа в ближайшие 40. Kungs, Fabulous London, Galaxy. Yearbooks, Graceland. Five's the Family, Antidote. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рижский вокзал тоже выставили на торги. Вообще никто не заинтересовался. Отказались проводить торги за отсутствие заявок.
1: Ну, вообще, очень красивое здание. Там можно было бы сделать, ну, какой-то творческий арт-кластер и прочее, прочее, прочее. Правда, с парковкой сложновато.
0: Ну, можно будет на своем поезде, зато приезжать будет парковка для вагонов доступная.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
7: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

между нами любовь. Это то немногое и главное, о чем, без сомнения, нужно помнить любящим друг друга людям. И вот здесь, кстати, отличный момент напомнить, что в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам продолжается Лав-Радио-чат с подборкой твоих любимых клипов, в котором зрители обмениваются признаниями в любви в прямом эфире. Ну а здесь по средам мы озвучиваем некоторые из этих посланий. Начнем с сообщения от Оксаны Крамских. «Люблю тебя очень, Виталик. Спасибо, что ты есть. Ты лучший муж и папа». Елиска пишет напрямую. «Влад, я хочу, чтобы ты позвал меня замуж. Я тебя очень люблю». Сухов Вадим пишет. «Люблю свою жену Танечку». И завершим мы сегодня сообщением от Ивана Дьянова из Оренбурга. Сообщение такое. «Хочу найти свою вторую половинку». В поисках, конечно, пожелаем удачи. И оставайтесь с нами, друзья. Участвуйте в интерактивном Лав-Радио-чате в эфире телеканала Муз-ТВ. Отправляй признание в любви своей лучшей половинке или предложение знакомства. Ну а чтобы сделать это, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 или приходи по специальной ссылке в телеграм-канале Лав-Радио, нижнее подчеркивание Official 16+. Лав-Радио.

22 часа в столице. Все следующее время проведем с большим разнообразием 100% хитов. И вот кто будет в ближайшие 20 Филатов, Икарос и Бурито, Rehab, Джонни, The Chainsmokers на старте 5.

0: Карас, Бурито, «Возьми мое сердце» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И прямо сейчас забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа под занавес. Дискотека «Авария», «Вунамур», «Кукла».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мог.
0: Рэй Долтон, «All We Got».
3: Love is all we got, so come on to your cup.
0: Ariana Grande, «We Can Be Friends». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Лады Лав Радио.
1: У нас есть еще сообщение по теме, когда вы поняли, что извиняться это нормально. Константин нам пишет: если кто-то хочет попросить у меня прощения, так, карта привязана к номеру телефона. Просто прощу за 1000. Прощу от души. За 3000, я так полагаю.
2: Прайс по прощению?
1: Да.
2: Думаю, если там до десятки дойти, он еще и грехи отпустит тебе в итоге.
1: Ну, если ты про Константина, который боролся с демонами, которого Киану Ривз сыграл, самый, возможно, это самый, Константин, да, нам пишет, да.
0: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Вирус ему на суточно рот.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Коллекция золотых хитов No Doubt, Don't Speak. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и далее переключимся вот на какие хиты, с которыми проведем ближайшие минуты. Это вы часто дискотека «Авария», «Ван Амур», «Кукла», «Под занавес», «Ваната Кеннелли», «Back to me», «Topic», «Fireball», «D-Mail», «Body». Здесь через мгновение, ну и больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.фи.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Лав-радио.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплеты.

0: песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 040.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».